будет ласковый дождь, будет запах земли, щебет юрких стрижей от зари до зари, и ночные руки.